0: столице и велико других знамк. Вечина скар 70% попустом.
1: 11 до 13 июня.
0: Складище Спорт Еверест. Михал Штрадон на Рутнику.
2: Pizzeria Bežigrajski dvor. Uživajte u napolitanskih picah, prijazni postrežbi i veliki terasi u Sinci zigrali. Pizzeria Bežigrajski dvor.